Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Мамадыш. 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос.

0: Dina Hamrafel Latipovlar, Shulpan Yusupova, Zarina Hasanchina, Ilgaray, Liliana Irnazarova, Yemli Turkimi, Ilya Sharipov, Osiya Ganiyeva, Liliya Hasnulova, Liliya Sabirova. 2026 yil, yosh cheklovi 6+.
1: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Давлян. Бірден-бір қобытланмас тамаша сіздің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Кешеклеу 6+, 2026 ел.
2: Алмаз мебель. Йыртығызға яңа жиһазлар табуда ышанышлы болышығыз. Бүтін түрлі йырт жиһазы кең ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар. Китереп беру һәм жию белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Оршада да ашык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
4: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Туфан Мингнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим етігіз. Яршиклеуі 12+.
2: Иғтибар, тәрізе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
4: Яңа жер радио топшыруының иғанашесі КНАУФ. Түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
5: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд подходит для любой бригады.
6: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
7: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
8: Әменекі қазір, ішмей.
9: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін.
10: Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Сізге ұйғындысы бұл өйтімал. Одан табиблен кенешке шу керек.
12: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Татарстанның отқазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрді. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йұрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йұрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетик мәдәният йұрты. Билетлар сатуда. Ящиклеу 6 плюс.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Часто мошенники звонят от лица Центробанка и требуют быстрых действий с деньгами. Помните, сотрудники Банка России не обзванивают граждан.
6: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз.

0: Қазан 5 октябрь Шулпан мәдениет үзәге. Кел ми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
1: Ооо, кассир.ру на данный билетный оператор. Қазан Тасбайрам 1-нче ел. ОКН 1884-1889-1884-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-1889-
2: кассасы кысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білән түләгіз, әм түләмні 10%-ка қадар кере қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узак Банкының» 2015 елының 12 августынан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
3: Туфан Миңнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләрге рәхим итегіз. Яшшіклеуі 12+.
4: Иртәнгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Ямле төркеме.

0: 12-16 метр тиздикте. Аязучан булутлу, имек күн матылса.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-6013.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Син чыннан да шуны сойларга.

0: Таше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Ишетесизме? Жей тоже.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Иғтибар, тәрізде керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Рестем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәниет үзәге.
4: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2 через 2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
5: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қазанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хем таратушыларда. Ящиклеу
6: автоплюс. Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
7: Вильдан Абраров.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пияларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апат, Кайбыч, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт. Яшикләве 6+.
5: Бруталь инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнәдә. Аны контрольдә тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур.
6: Яшикләве 6+.
5: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Татарстан Республикасының

0: Ината. СПС СК Елмай.
1: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Лилия Сабирова.
1: 2026 ел. Ер шеклеу 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
3: Also һәм Азат Фазлыевлар.

0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Татарстанның отказанған артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсы. 21-нән 30 октябрьга кадәр Яршаллы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6 плюс.
5: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
6: От Барсбанк футбол крына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу, хэм, гол! От Барсбанк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайдарығыз. От Барсбанк, Татарстан Республикасының спорт банка.
7: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Барсбанк». РФ «Узбекбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номерной лицензии. Толырақ мәрлімет «Барс» на тару сайтында.
8: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет...

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.